на высокую поличку взнес. А где же это видно, а где же это чудо? Поличка обломилась, яичко разбилось, а где же это видно?